Че боли знаю без дилеме. Бираш мене. Почнемо без везе и рецитам твом да за.